0: и покаяние завершите у Господа просим.
1: Подай, Господи,
0: причины жития нашего безбористные, бездоанные и мирные. И оправдание на страшному суде Христовому просим.
1: Подай, Господи,
0: в мире и причастие Святого Духа, вы, просивши самих себе и один одно, и все життя наше Христу Богу,